0: played with his dick.
1: Заново этот по частям и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: film. My friend.
1: Semen. Семен.
2: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Так, эй, ну,
2: на фантазии.

0: были на пределе. И я решил с ней разобраться.
1: Где твои манеры?
2: Сакцентек.
1: Сцены у тебя.
3: Олдан Джин.
1: Бэйби, мы есть.
3: Олдан Джин.

0: с собой бери. Там бой next door.
1: Русалка
0: поместится внутри.
2: Поместится внутри.
3: Latex club. Two fat cops.
2: Просто
3: Latex club.

0: Dark Home. В ты заметил, грешен одинок.
1: Dark Fantasy.
0: Дешево.
1: Gay Porn.
0: Дешево.
1: Эстетика. Gay Party.
0: Oh, oh.
1: Bondage. Long Latex Girl.

0: сижу, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

0: возможно.
1: Loop it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: шаг. Ты мой лорд, я твой слейв. Как же good. Все у нас с тобой был
1: hot sex
0: и влюблен.

0: assisting you, like, dungeon master.
1: Me come. The semen in the bowl. I'm sorry, я медведь Балу. Ты даже мне не друг, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой
0: кук,
1: чтоб забрать свою голду.
2: We must pull up our pants.
1: Девчонки понимают, только раз в году.
0: Все do anal. Fisting.
1: Если у тебя нет семен, это видно по еблу.
0: Boy.

0: coming.
1: Я всегда один, но со мной напарник.
0: I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming.
1: Я просто никакой там не. Я показываю.
0: Stick your finger in my ass.
1: Сажу на себя, будто
0: master.
1: Сел на пик. Как
0: horny. Wild master.
1: Как одна из кей. Слышу звук из
0: dungeon house.
1: Сжала мою хуже сжатого джипега. I see чипего, I see чипего. К сожалению, так бы я на нет.
0: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming.
1: На работу.

0: slave and as a finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
2: Красивых Badcocks
3: будет rip the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Zuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Normal.
1: Суровый бой ведет.
6: Hot bondage gay.
1: Дружина. Поверим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ask the finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Stick finger and ass. Stick finger and

0: На полицу написи Maiden.
1: Gay website.
0: Погасят по
1: Born ass.
0: Едет А затем за
1: Born ass.
0: Русский
1: Boy next door.
0: Четко корректирует.
1: Как play sex club in my ass.
0: Сивит
1: до
0: зари. От рассвета до заката.
1: Как beat me 1, 2, 3.
0: До зари, от рассвета до заката. На полице надписи едет
1: Darkholm, man.
0: А за этим
1: Born-ass.
0: Русский
2: Real man.
0: Четко корректирует.
1: Swallow cum in my ass.
0: Слюбит до зари, от рассвета до заката.
1: Beat me 1, 2, 3.
0: Slubbit.
1: Stick finger to anal.
0: $300. На за рулем.
1: Born-ass.
0: На колесах.
1: Dick.
0: А затем за
1: Born-ass.
0: Бывший
2: фонс.
0: Четко корректирует.
1: Sex. Fisting ass. In my ass.
0: Slubbit. До зари. От ответа до заката.
1: Beat me 1, 2, 3.
0: Слева, справа, а вдали. Там.

0: Young Dick.
1: Серег, мудак, строго. Не получается, не под...
2: Мастер.
1: Прикосить.
2: Anal.
3: Соки.
4: Это ж просто голимая попса.
2: Стей.
1: Ты больше не андеграунд.
5: А чё, ты теперь реально Серёг?
6: Гей. А Серёг?
2: Гей.
6: Сраная попса. Какого хуй вообще приехали?
7: Фактин слэй.
6: Сраная.
4: Сделано качественно, но всё равно.

0: звучит экранно, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Да ладно.
1: Fuck you, блядь.
2: И пускай я пред.
3: Семен.
2: Иду мокрый кусок тебе, где бы я не был. Для остальных я
4: знаю. I'm an artist. I'm a performance artist.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по Жене. Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: Ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Semen.
0: Не бежит, пардон, я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Bad Cock.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Really Harrington.
0: На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Semen.
0: Сам глубоко
1: Enough.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает
1: Dark.
0: Грянет секс, со злостью как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting. Anal.
0: Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне рекаем по Жене
1: Dark.
0: О,

0: Dick.
1: Будто знак зодиака, и он кажется, как будто уже каждому знакомый нашей жизни.
0: Finger, loop it up.
1: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фразы зыбкие посыпятся, как месяц.
0: Like,
1: я нас понятие-то расплюнуть, читается все по лицам. И несказанным когда-то останется подавиться.
0: Я снова
2: suck some dick.
1: В метре от костра или креста, я уже сам не знаю, да и нету разницы. Хочется кричать,
0: no, fuck you.
1: Но то, что сказано судьбой, передразнит.
0: Hey, на gay party?
1: Они
0: дуют
1: босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
0: Sex.
1: Готова. Лишь бы люди снова не подняли
0: Lake Club.
1: Так что пой, у меня реквием по жене.
0: Dark.
1: Пой, у меня реквием по жене.
0: Dark.
1: Пой,

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: Здорово, MSP, есть, да?
1: Suck my cocks. Suck
0: это
1: dick.
0: Качайте
2: pants.
0: Так, да.
2: Brothers.
0: И
1: Bombs,
0: с водой холодной большие.
1: We do anal.
0: В бане очень хорошо.
1: Dick.
0: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых

0: беда.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Руи.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Не обратно, только...
2: Stick finger. Stick finger.

0: Boy Next Door. На какой-нибудь Next Door.
1: Бежись снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для...

Мальчики лавы, пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спорт. Подо мной.

0: Рыб скин.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там гонят, да? А я за один
2: 300 бакс
1: получил, бля.
2: Бакс.
1: За
2: майком.

0: performance arts.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
2: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
2: boss.
1: И свой
3: ass.
1: Но как правильно,
2: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
2: дик
1: до костей. Идут по
2: кругу,
1: не жалею, оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
3: тупой,
1: упертый задь.
3: Pants.
1: Смотри, не разорви,
2: you ain't all.
1: You нет в темноте,
2: I come, that turns me on.

0: Да, да. Не плевал на свой stick finger. Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы suck пускай an ass and full master. Всем казаться подбирать плотнее. После новый творят, так что dungeon плотнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят gay sex. Не скажут don't do anal, just lube it. Плотнее, смотри, не разорви. You're wrong. Swallow my cum.
1: Станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: $300
1: набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: спи,
1: чтобы
0: coming
1: стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спуск,
1: не замечая потерь. И
0: come
1: чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: smart-ass
1: тех. И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 fucking love остановленный кого-то ждет.

0: останусь Dungeon Master.
1: Далеке, я для тебя останусь
0: Dungeon Master. Dungeon Master.

0: concept.
1: Anal.
2: Dick.
3: Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
3: It's so fucking deep.

0: что, приуныли?
1: Нико Дога.
0: Накрыли? Накрыли?
2: Угари. Stick your finger in my ass. Fisting, it's a long process. Fisting. It's a long process.

0: Один в стране будет все как в ass. Просто доверься.
1: Master.
0: Я пред тобой
1: coming.
0: И для тебя
1: suck some dick. 300
0: пустяк. Что-то
1: с my ass.

Типа, все с собой, и опять сам побежал. Кувырком в простоту перепрыгивал. Как в детской игре, хлестал по...

0: сюжетом для... Когда это черное, а черное это... Несправедливо, когда кого-либо обвиняют, которого он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором совершившем обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться... Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в...

0: больно. Челки, и так удобнее, говорил.
1: Do anal.
0: Теперь ты.
1: Do anal.
0: Такие времена, такие.
1: That cocks, lube it up.
0: Нужна смелость, а не талант.

0: И я бросила руки, сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: И я бросила
1: руки,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking car.
0: Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть там.
1: Boy.
0: Я не слушаю.
1: Oh, master.
0: Нет.
1: Stick finger.
0: Всю юность, волосы,
3: Oh.
0: Красота.
3: Shit.
0: Мы же уродливых серых этажей приглашаю на
1: Party.
0: Ничего не стесняясь,
1: ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
1: Bad cocks.
0: У меня запах

0: залилая.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
2: дунжин,
0: сожгла тетрадки и портфели, закурила.
1: Fucking come.
0: Залилая.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy.
0: Кроссовки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: party.
0: Если вдруг внутри, то почему-то громко.
2: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: Здесь
0: обрыва.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя. Одного. Эти красные.
1: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой. Нас уже не исправить. Я бросила сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

0: Tongue swallow cum.
1: Do anal.
2: Se primera.
0: Stick finger and make me cum.
2: Моя
3: gay heart.
2: Центра. А я
0: go swallow cum.
2: Твердишь, что неразмеренно.
3: Сиськи.
2: Неправильно.

0: бабуля, Майкл. Ты колкими фразами пишет
1: бабушка,
0: как мою мамку катал на пальцы.
2: Первый раз
0: во всеобъемлющих, как делали
1: Лейл.
0: Сквозь дальше смотрю на

Поездки, будто пицикан, дроп на мне мобильный костюм, это Барби, как бандане, вся моя семена. Я поебал, съебал, будто Мастер,

0: turns me on.
1: Ты меня зовешь. Чтобы знала ты.
2: If I don't do anal.
1: Узнаешь меня, и я.
3: Fuck you!
1: Через мили и.
2: My ass.
1: Вот тебе моя.
2: Come.
1: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Stick my finger in your ass.
4: Oh yeah.
1: Полетели сквозь.
2: Deep. Dark fantasy.
1: Занавешенные.
2: My cum.
1: Чтобы ты.
2: Swallow my cum.
1: Я буду твоим.
2: Dungeon master.
1: Полетели сквозь.
2: My anal.
1: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
2: Don't touch me there.
1: Я буду твоим.
4: Boy next door.
1: Миллион.
2: Finger in your ass.
1: Миллион.
2: Dick.
1: И
2: ass.
1: Миллион веков. Тебя одну. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Anal.
1: Ты зовешь меня, чтобы я.
3: Fuck you!
1: Сквозь.
2: Deep, dark fantasy.
1: Занавешенные.
2: My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there.
4: Boy next door.

0: cum.
1: Будет на спанкинг.
0: Как тут на ass.
2: Хоть и сделано
0: in place.
2: В школьном ансамбле батька
0: next door artist
3: master
0: fucking
2: давно жалко не слышать речи и
0: band
2: как мы жарим
0: yeah.

0: Swallow. Come. This ain't no.
1: Мне сказали, поздно спасать, поздно лечить. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. Fisting and coming.
2: Fuck this place.
1: И голосами нас просто.
0: Fisting and dungeon.
1: Таков закон.
3: Skiking.
1: Круговорот.
0: My place. Master. Full master. Fisting and coming.
2: Fuck this place.
0: Fisting dungeon.

0: Да?
1: Где еще такое Симен? Где еще такой Бахмут? Под одной огромной
0: данжем.
1: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
1: Веселей.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла, даже если
1: Stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и не шагу назад. Каждый
1: Artist.
0: Мне в сердце стреляет
1: The semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: Turns me on.
0: Я вернусь
1: Spray.
0: Обратно домой. Я
1: Gay.
0: Вернусь, что
1: Come all over you.
0: Это мой
1: бой.
0: До последнего
1: This thing
0: I'm
1: boy.
0: Даже если
1: Hurts

0: делают только
1: фасты.
0: И я слышу, как вторят комбанды.
1: Ей, я конца.
0: Это мой бой до последнего. Мой бой, даже если
2: it hurts.
0: Мой бой, пока не гаснет.
2: Come, chef.
0: Бьется с ними.
2: Next door.
0: Да, бой.

Я всегда буду. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай,

0: Я не буду тебя Swallow cup Снова Sack Таскать называть Full master Я не буду Such hack Я могу So hard Не отдать Rip the skin Опять твоё Anal
1: Gachimuchi
0: Blended
2: No, I don't do anal.
0: This thing. Suck
2: some dick.

0: Dungeon. Я встречал гейм. Дунжен. Много перевидал.
1: Семен.
0: Эйнол.
2: Мою жгло.
0: Мастер Плей Хэкс Клаб.
2: Трипал, но я кучи смысла так и не узнал.
1: Семен.
0: Эйнол.
2: Мою жгло.
0: Мастер Плей Хэкс Клаб.
2: Трипал, но я кучи смысла так и не узнал. Ты, мать, не резал. Мои внутренности
0: Dick.
2: Там же играл. Много в
0: Dungeon,
2: много в
0: Dungeon,
2: но я все равно не узнал. А много в
0: Dungeon,
2: много в
0: Dungeon,
2: но я

0: включит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: И the semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: Cysteine anal. $300.
0: Я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. Она
1: finger.
0: Опять
2: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: The
2: semen.
0: С березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: пей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром по
1: anal.
0: В раз пролетят. А последнее
1: эх.

0: опять.
1: Boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять.
1: Turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал.
1: In my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: А на
1: finger.
0: И опять.
1: Boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять.
1: Turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: не дам.
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
0: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: день.
1: Stick finger.
0: У тебя.
1: Fucking coming.
0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
1: fisting
0: для
1: всех.
3: Oh yeah.
0: В руках твои
2: семена
0: на фольге обнимет
1: нас.
0: Но трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: будет кругом светить, может быть, вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: Любил ли я себя, я разлагавшийся
1: in dungeon.
0: Я покалечивший
1: my fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Затравленный как я был к себе жесток. Мы опоздали на вот
1: как?
0: Но нахер
1: rip the skin.

Дупоезд, будто пицикан, дроп на мне мобильный костюм, это бандит, барби как бандане, вся моя семена. Я поебал, съебал, будто мастер, бэк, сва.

Я бы хотел путешествовать много. Лежать на песке или прийти уже все-таки к дуэли, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное сокс.

0: Вдается fucking быстро. Вышел на улицу.
1: Асимен.
0: Выстрел. Можно
2: rip the skin.
0: Но лучше
2: slow down.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
1: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
2: Bad cock.
0: Пошло оно все и на, на глазах мы в... Зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молча поклянусь.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще сейчас просто едем ближе к тоже пиздец у телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process. Dungeon Master. Sam. Guys, should we just walk down? Ain't no. Or, okay. Make us love.

0: Fisting,
1: 300
2: fingers in my ass.
1: Bondage,
2: anal sex,
1: stick finger.
2: Fisting, latex glove in ass.
1: Mr.
2: Anal cum.
1: 300 bucks.
2: Semen fucking deep.
3: Слишком много слов, если ты был моей.
1: Dungeon.
3: Ты листал
2: кук.
1: Fisting.
2: Dick.
1: Fisting. Fisting.
3: Каждый день как понедельник прыгнул в серый.
2: Anal.
3: Каждый день как понедельник любит стрель.
4: Даже не пытайся меня остановить, залетая в твою
2: ass.
4: Это баста на
2: бит.
4: Забрал ты дня на класс и сиди, так идет под моей пикой, прекрасен на вид.
3: Смотри, каждый день как будто со мной рядом моя
1: Fisting.

0: Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя...
1: Boy, I'm coming. $300 Dick. I don't do anal.
0: Fisting ass.

0: не унести на костях. Весь мир убайк, но временно вернет нас.
1: Я попадаю всякий раз выдумывал, пока умник.

0: anal.
1: Не умеет, зато
0: как
1: танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: Ты че такая дерзкая?

0: do, Эйно.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгает плохо спится и чуть качается
0: пухом.
1: В кармане
0: 15
1: для Тани. Мыкну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир.
0: Мой номер is 300 bucks.
1: На пятом гречке.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: is 300 bucks.
1: Ain't no bitch in my car.
2: А раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил посуду. Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер is 300 bucks.
2: А я
1: бичу
2: опять. И часто снится за колючкой.

0: Deep.
1: Тонированный, чтоб не лезли.
0: Finger it.
1: Не видеть.
2: Fucking slaves.
1: Помогут ты. Полумесяцы кресты. Квартала. Эти.
0: Boy next door.
1: Разбит.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Boys.
1: Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music, слышите мой риф.

0: Подожди, а откуда Dick знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни.
3: Even though it's physical, it's also more emotional.
1: Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в
3: Dungeon
2: какой-то
3: семен
2: и попадала в астрал. Или как там это называется?
3: Fuck.
1: В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
3: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
3: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
3: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
3: penetration.
1: Последний,
3: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
3: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую. Я до утра играл неделю. Ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
3: гей?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ой,
2: первый

0: master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Куда они все?
0: This thing.
2: Смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
2: Если...
0: Bondage master.
2: Передо мной считай, что он уже...
0: Okay.
2: Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
2: Может быть, все потому, что...
0: Shit.
1: And bombs.
2: Пись. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slaves.
2: Будь я даже агент, я вас априори выше.
1: Fucking slaves.
2: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
2: Джин, а я Аладдин.
1: Shrap.

0: Full master. Latex glove.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
2: Пизде
1: мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slave.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Hack.
1: В районе его тупой головы. Я влетаю на
2: дик.
0: Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Fat hack.
1: Beat.
0: Master. Horn.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slave.
0: Boy next door.
2: Slave.
0: Boy next door.
2: Slave.
1: Что они все
0: смело
1: идут, я им всем объявляю.
2: Fuck you.
1: Если...
0: Bondage master.

0: ты захотела, но не понимаю, мне тоже так не хватало.
1: Ой,
0: это там на книжной полке вроде завалялось.
1: Бандич.
0: Но хватит, что

0: Bondage Gay website.
1: Повернется.
0: Anal Bondage Gay website.
1: Околдования.
0: Master Bondage Gay website.
1: Ослепили меня.
0: Artist Bondage Gay website.

0: Siemen,
1: Промастер,
2: Яростный Дейсекс, Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нуи
2: и Dungeon Master,
1: Фитинг Фонг, Лэйс!
2: Заводов тек и труд колхозных
3: вашен
2: мы защитим, свою храня.

0: Demon.
1: Oh, master.
0: Gay sex. Kagadana's boy.
2: Money.
0: Dungeon master.
1: Fishing pong. Legs.
3: Помнит, как, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за
0: Something.
3: Следим чужой
1: смарт.

0: Бот. Повсюду и везде. Тогда
1: stick finger in ass.
0: И стартеры, и
1: do this thing fucking deep.
0: Гримм

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя.

0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Не держу.
2: Fat cock.
1: За тобой как за.
3: Slay.
1: Я кусаю.
2: Finger.
1: Небо и тебя.
2: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
2: Boy next door.
1: Даже больше еще. И себя, и себя.
2: Loop it up.

0: change. Welcome to Bad Cops. This thing is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex Club.
1: Когда
0: я с тобой
1: смотрю с высока, тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: Как мне протажит
1: Latex Club.
0: Когда
1: с тобой
0: смотрю с высока, тебе так идут статус
1: Gay movie star.
0: Что я
2: Suck some dick.
0: Не пойду пока.

0: Performance, Bogmaster.
1: So horny.
2: Semen.
3: With yum. Is a
0: помолчим.
1: Anal.
3: Полон.
1: Dick.
3: Шатается язык.
1: Bondage.
3: Заплетаются, вспомним, скажем.
1: Boy.
3: Нужные слова.
0: Fisting is $300.

0: existing.
1: Hey, no.
2: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу,

0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Oh, я
1: got you.
0: Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
1: Loop it up. Yeah. Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
2: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
2: охуевать.

0: and hot sex.
1: Я вернулся в
2: Dungeon Boy
1: на краю.
2: Dungeon.
1: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец вижу я знакомых. Балтийский
3: Suction.
1: Рыжая
3: знакомая.
4: Don't touch me there.
1: Грузия и Онтарио. Балтийский.
5: Чуй семен.
1: И ты. Балтийский. Ты мой. Я ворвусь отчаянно. Пенную
5: воду.
1: Несмотря на крики.
6: Белый.
1: Я обниму. Вспомню первую руку. Счастье до небес.
2: Секс.
1: Первый вечер нашей встречи там, где... Балтийский
3: топчик,
1: рыжая
3: знакомая.
4: Don't touch me there.
1: Гроздья и алтаря. Балтийский
5: топчик,
1: и ты. Балтийский топчик, ты мой. Вспомню, как меня...
4: Finger, hands.
1: А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский
3: доктор.
1: Рыжая
3: ночь.
4: Don't touch me.
1: Грузия и Антарья. Балтийский
5: доктор. Семен.
1: И ты. Балтийский. Ты мой. Балтийский
3: дождь,
1: рыжая
3: дождь,
1: упала в грузе. Балтийский
5: дождь, семен.
1: Балтийский, ты мой. Балтийский.

0: Rhino.
1: Rizayat.
0: Don't touch me there.
1: Розовый алтаря. Балтийский пчу. Волнит. Балтийский берег. Ты мой. Балтийский
0: Рино.
1: Рыжаят.
0: Don't touch me there.
1: Розовый алтаря. Балтийский
0: Рино.
1: Волнит. Волнит.

0: ass. Устал
1: и длинна.
0: Только
2: coming
0: from
1: что есть мочи
0: и my anal
1: развела
0: latex blood.

0: Dungeon Master. Sex. Bondage. Worship. Master. Dungeon. Мы рвем друг друга на куски, как... My cock. Боже, храни...
1: Семен.
0: Меня.
1: Horny.
0: Ты что, рядом, мужчины? Язык не вкушал, и ты куришь.
1: Let's dig.
0: Для них ты...
1: Anal.
0: Заплаканный, жалкий.
1: Slave.
0: Ты молится.
1: For Dungeon.
0: Вас и грешил. Напоминает
1: Бэтмастер.
0: Нужно
1: Симена.
0: Мне нужно
1: Симена.
0: Камера.
1: Фистинг.
0: Фак!

0: кабинет.
1: Ой.
0: Горит, словно
2: ass. This thing.
0: На
2: my car.
0: Забывший
2: boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной. Но у нас
2: gay party
0: впереди.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих 300 остановленный кого-то ждет.

0: 집사
1: gang in the gang in the
0: Splitty.
2: The semen ass
0: суматоху
3: sex
0: нелегко нелегко
3: lube it up
2: my
0: Извините, инфарктская
1: Suction
3: Coming
0: Супруга
3: Master Dungeon
0: И шумят
1: Slaves
0: Не видят люди
1: Gay party
0: Проходят мимо
1: Sex party

0: Stickman, my ass, fucking deep, fucking deep.
1: Найдешь
0: гей-парнем.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: waist. Гей-парская
0: suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Gay party.
2: Oh, shit.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.
1: Теряют люди.
0: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя. Сердечная. Неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно.
0: Fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко,

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Нет. Говорят, я вредная.
2: Bad cock.
3: Yes.
1: Мои зно доели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне челюсть. Буду я...
0: Gay sex.
3: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting так, $300.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay

0: door.
1: Tovarini, мне.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми...
0: Do a no. Suck some dick. Latex club.

0: Smash, didn't you?
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалей ты, хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончим, мы еще поговорим.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: so horny.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила
2: Dungeon Master.
0: Может, пожалеют, да и хуй с ним. Я ж
2: Boy next door.
0: Надо
3: ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Семена. Поцелую, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай. Я хочу мы снова пока весь город. Я знаю одно. Просто обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: так.
0: Буду новой
1: spanking.
0: Ждать и скучать за блеском
1: ass.
0: Будет все, ну а пока
1: this thing is 300 bucks.
0: Звук поставим на всю и соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите
1: my cum.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.
0: Звук

0: fucking slay.
1: Did you come here? Did you come here? Is that
2: boy? Так, когда ты где-то нет никому за тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
3: boy next door.
2: Там, не знаю, какие-то речку может делать, ну, с кем разделить, поделиться,
3: bad cock.
2: С кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это, на тебя ссорит, от тебя зависит, надеется, что ты вот
3: fisting.
2: Принесешь.

0: парнишка жил. От воскресенья к воскресенью не один, жил с ним крупный попугайчик.
1: Попугайчик? Волки где-то сантиметров 30, зеленая, цветная такая, нарядная. Имя у попугая было
2: Бендарком.
0: Так вот, ближе к сути. Пришел домой, перед глазами открытая карта. На балкон открыта дверка.
1: Где ж ты?
2: Бендарком.
0: Тщетно ищет
2: Мэтт.

0: куда, хоть куда, куриное пято в утро. Приехали, некуда, путеводная
1: старка. 15
0: и кусочки,
1: love, just loop it up.

0: Spanking.
1: Penetration. Anal. Fisting. Don't do anal.
2: Boy next door.
1: Man. Do anal. Dungeon master. Dungeon master.
0: Spanking.
1: Penetration. Anal. Fisting. Don't do anal.
2: Boy next door.
1: Man. Do anal. Dungeon master.
0: Некуда поешь нам музыку, не хочется, ведь мне уже
1: like,
0: ну, некуда.

0: детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты.
1: Dungeon Master, Artist.

0: вечер.
1: Ханепа.
0: Сизый нос опухот.
1: Suck some dick.
2: И fucking coming.
0: Маленький беззубый.
1: Dungeon Master. Fisting is... Ханепа.

0: Знаешь, я не понимаю, как можно с так называемой залезть в
1: Dungeon.
0: Вот я алкоголик. Это нужно лечить. А как можно получать удовольствие от того, что ты... Что такое?
2: Ну, когда я делаю, я испытываю чувство облегчения. И такое ощущение, что я играю на... И после того, как я опустошу...

0: же все это было, было так давно. Знаю, ты в эту ночь спишь, как и я.
1: Suck dick.
0: У окна только
1: door.
0: И подъезд, и
2: dungeon.
0: Другой. Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну а мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер.
1: Suck some dick.

0: теряем. Latex Club. Грязи,
1: ко входу в недра всепогодного.
0: Gay Bondage.
1: Пальто, спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам.
2: Billy Harrington.
1: Я знаю точно, растает.
0: Dick.
1: Тише полночный.
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую
0: от. My God.
1: Позябший придет.
0: That cock.

0: testing is for free.
1: Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычных так неожиданно вмешался
2: boy next door. Gay website.
0: Master.
2: Performance artist. Bondage sex.
1: Теперь одна семья. И только бойки. Похожи на
0: full master.
1: Сидит на
0: finger.
1: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает
0: дик.
1: Тиши полночный.
0: Deep anal finger stick.
1: И рыжую теплую
0: Майкл
1: придет
0: that cop.
1: Мы знаем точно, растает
3: Тиши
1: полночный
3: Harrington.
4: Rip the skin.

0: Boy next door. Come
1: out the other side. И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
1: В вампире мире. Охуенный.
2: Nice.
1: Даже не кот его. У него
0: Dungeon.
1: Кипит семен. Пое в нем варево.
3: Везде он словно
2: Уи-уи.
3: По кличке
0: Мастер.
3: Боже.
0: Любина.
3: Ты.
4: Fucking deep.
3: Зовут его
5: Carrington. Carrington. Carrington. Carrington. Carrington.
1: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
1: Семен плавает в борще, как
0: Dungeon.
1: Не подымешь этот
0: ass.
1: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: fisting.
3: Везде он словно
2: Уи-уи.
3: По кличке
0: Master.
3: Боже.
0: Любина.
4: Fucking deep.
3: Зовут его
5: Carrington. Carrington. Carrington. Carrington. Carrington.
6: Maggot.

0: Latex.
1: Венсам.
2: Везде он словно.
1: Уи-уи.
2: По кличке.
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любина.
2: И.
1: Fucking D.
2: Зовут его.
3: Харрингтон. Harrington.
0: Harrington.
4: Swallow.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master
0: заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves
0: просят
1: some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться bosses. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах, скрип

0: love bar.
1: Turns me on.
0: It does. I don't know why it does.
2: Ты меня зовешь.
1: Leatherhead.
2: Чтобы знала ты.
3: If I don't do anal.
2: Узнаешь меня и я.
4: Fuck you.
2: Через мили и.
3: My ass.
2: Вот тебе моя.
3: Come.
2: Ты зовешь меня. Чтобы я
3: stick my finger in your ass.
0: Oh yeah.
2: Полетели сквозь
3: deep dark fantasy.
2: Занавешенные.
3: My cum.
2: Чтобы ты
3: swallow my cum.
2: Я буду твоим
3: dungeon master.
2: Полетели сквозь
3: my anal.
2: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты
3: don't touch me there.
2: Я буду твоим
0: boy next door.
2: Миллион
3: finger. Friend, you ass,
0: dick,
3: ass,
2: million веков тебя одну.
4: Fight.
2: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
3: Anal.
2: Ты зовешь меня, чтобы я.
4: Fuck you.
2: Сквозь
3: deep dark fantasy.
2: Занавешенные.
3: My cum. Swallow my cum. Dungeon master, my anal. Don't touch me there.
0: Boy next door.

0: $300 to play with my anal. $300 to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.
1: Очень здорово все.